твой порятує, ще нас лапшем как корти. То все ти грин на робе, ин руши се ти свит. Так рад зарис об себе, добр є перятлами. С добрим се перятлом все лаже претерпи. Сплох, че твой порятує, ще нас